0: Мэр, подъем.
1: Принимаем нормально.
0: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.

0: Dankzij de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.